0: и присыглался, как снег съел небаланс.
1: Радио стотис Релакс ФМ.